0: Кто
1: стал cantante kazajo?
2: Димаш.
3: Димаш
2: Кудайберген.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Я тебя хочу, я хочу.

0: Димаш.
1: Казахстанского стало кантанте Казаху Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Шана шахтин, эттин.